0: вас всех поубиваю, суки!
1: Shut up.
0: Вы что думаете, что у меня холодно? Но это вам холодно, а мне нет. Я по яйцам в холодной воде ходил. Америкозы сраные. Фу!
1: Fuck's he saying?
2: Who gives a shit?